Давно это было, в юности. Там два юнки ходили со мной по пятам. Один ходил справа, другой ходил слева, а я между ними, как королева. Сидела за партой, я в школе, и там два юрки сидели со мной по бокам. Один шептал справа, другой шептал слева, а я между ними, как королева. Смотрела картину я в парке, и там два юрки сидели со мной по бокам. Один сидел справа, другой сидел слева, а я между ними, как королева. Так было. А нынче колосья шумят. Два юрки Куржевской дороги лежат. Слева, я между ними не королева.